0: братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 4 часа утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 часов утра.

0: Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 7 часов утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Столица, 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Соответствующие поправки внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. При этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такой мерой поддержки семья сможет только один раз. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика 3 заданий. Также будет упрощена структура записи ответа на одну задачу высокого уровня сложности. Помимо этого, в ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл с 42 до 43. Изменения коснутся и экзамена по профильной математике. В первой части появятся новые испытания базового уровня сложности. Во второй задание на проверку умений моделировать реальные ситуации, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели. Будущей осенью россияне смогут летать прямыми рейсами в 42 страны. Часть маршрутов уже действует, еще несколько направлений перевозчики планируют вернуть после перерыва или открыть впервые. Итак, к уже действующим 37 направлениям добавится Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянма и Шри-Ланка.

0: лета оказался перелет из Москвы в Минск за 1278 рублей. Второе место занял маршрут Сочи-Анталия. Его стоимость составила всего 1496 рублей. На третьей строчке перелет из Сочи в Ереван за 2037 рублей. Эксперты считают, что билеты на внутренние рейсы выгоднее брать заранее, за несколько недель до вылета, а на международные перелеты за 2-3 месяца.
1: Сейчас такси дороже стоит, да, Диан?
0: Не говори. Ну вот Сочи-Анталия за 1500 очень привлекательно, конечно.
1: Да, если кто найдет, скиньте нам, пожалуйста.
0: Там тепло.
1: Где купить?
0: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Выдян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Выдяном.
1: Совершенно верно. Доброе утро и здравствуйте. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в заключительные выходные месяца на Семи холмах. Провожаем лето под любимую музыку на все времена. Найла Хорана и Кейт Буш скоро поставим, а прямо сейчас Maroon 5 «This Love».

продолжение «Однажды в Голливуде». Заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бута». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бута». К роли каскадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт. Оу, oh, yeah. А режиссером на этот раз выступит Дэвид Финчер. Действие развернется в 77-м году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бут сменит профессию и станет голливудским решалой, человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с неприятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Такое мы любим. Выход планируется в конце декабря 26-го года. Я лично очень жду. Из музыки дальше у нас Pretender, Stevie Wonder и Elton John, а затем узнаем гороскоп на сегодня. Сегодня, напомню, уже 29 августа.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. День неожиданно потребует от вас работать на пределе собственных возможностей, и предел этот окажется дальше, чем вы предполагали. Овны, львы и стрельцы, не упускайте случай проверить себя там, где раньше предпочитали не рисковать. Знаки Земли. Сегодня вы можете обнаружить, что какая-то проблема решается вовсе не тем способом, которым вы пытались с ней разобраться. Тельцы, Девы и Козероги. Иногда самый правильный путь начинается с признания того, что первоначальная идея была неверной. Знаки воздуха. День располагает к наблюдениям за людьми. Близнецы, Весы и Водолеи. Одна чужая привычка неожиданно поможет вам понять собственную натуру. Знаки воды. Сегодня вы внезапно почувствуете себя частью чего-то большего. Раки, скорпионы и рыбы. Это может произойти в самом необычном месте, но впечатление от него останется надолго.
0: Радио 7.

0: Секунда номерания «Энигма». В Москве 8 часов 39 минут. И тем временем пишут, что с 1 января по 25 августа интерес к книгам по политологии в России вырос на 78%. Чаще всего читатели покупают «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Великую шахматную доску» Збигнева-Джезинского и «Государя» Никола Макиавелли. При этом спрос на литературу о финансовом благополучии и инвестициях, наоборот, снизился на 35%. В топ-3 произведений по финансовому благополучию вошли даже «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самуэля Клейсона и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. От книг к музыке. В финале часа поставим Хоула и Оутса, а также Лану Дель Рей и The Weeknd. А прежде...
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Старинные вокзалы и депо иногда получают новую жизнь и в совершенно новом качестве. В Париже, например, вокзал Д'Орсе превратился в знаменитый музей. В Лондоне Сент-Панкрас стал престижным отелем. В Пенсильвании в здании Railroad Station открыли роскошный ресторан. В Сан-Паулу вокзал Жулио Престис переформатировали под концертный зал. Ну а в Москве в бывших вокзалах и депо действуют два огромных фудмола, бизнес-центр и даже банный комплекс. В июле к этому списку добавилась новая достопримечательность. Историческое здание кругового депо Николаевской железной дороги после долгой реставрации открылось в качестве нового культурного пространства «Тон-центр». Когда-то в этом круглом здании под Исполинским куполом, построенном по проекту Константина Тона, разворачивали паровозы первой в истории железнодорожной ветки между Москвой и Питером. А теперь здесь проходят выставки и перформансы, многие из которых творчески обыгрывают тему дороги и движения. Одними из первых проектов, например, стали выставка движущихся кинетических скульптур и перформанс «Земля маршрутов» со звуковыми путешествиями. Осенью в Тон-центре будут показывать спектакль мастерской Брусникина «Транссиб» и оперу «Москва-петушки» по знаменитой железнодорожной поэме в прозе Венечки Ерофеева. А сейчас в Тон-центре идет опера-инсталляция «Радость свадьба» с подменой невесты и другими происшествиями. С движущейся сценой в виде многоярусного свадебного торта, на котором играют костюмы скульптуры эксцентричного дизайнера Андрея Бартенева. Такая машинерия оказалась возможна только в пространстве кругового депо. Дополнением к проекту служит выставка в фойе, которая рассказывает о творческом пути Бартенева. Проект можно увидеть до 20 сентября, пока в депо не прибудет новый творческий состав.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Столица, 9 утра. Прямо сейчас новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в Бишкеке 31 августа. Встречу президента России и председателя КНР анонсировал помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. По его данным, в предстоящий понедельник Владимир Путин пообщается с премьер-министром Индии, президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Помимо этого, российский лидер проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Тестирование федеральной платформы для дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы пройдет 9 сентября на территории 32 регионов. Основная цель тестирования – проверить доступность системы для избирателей и корректность работы ресурсов ДЭК, включенных в так называемые «белые списки». Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования направили свыше 1 000 000 россиян. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, а также кампании других уровней будут проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. Российские подростки и студенты отказываются от вредных привычек. На это обратили внимание в Минздраве. Статистика отмечает, что зумеры покупают алкоголь в 1,5 раза реже, чем более взрослое население.

0: Табак в их чеках встречается в два раза реже. Отказ молодежи от алкоголя исследователи объясняют иным подходом к жизни. При этом люди, родившиеся после 2008 года, не только меньше курят и пьют, но и чаще остальных занимаются физкультурой.
1: Вот молодцы, будем брать с них пример.
0: Пойдем тоже устроим физкульт-минутку.
1: Можно.
0: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Журналистам нашим большое спасибо. «Радио 7» на Семи холмах. Лучший саундтрек для финальных выходных лета 2026, за который дальше возьмутся у нас Брайан Ферри и Дуа Липа, а прямо сейчас Шаде. Доброе утро.

Милен Фармер. Субботним утром, и оказывается, в России появились первые аптеки, адаптированные для китайцев. Они начали работать в Амурской области, в аптечных пунктах все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены также названия групп препаратов, а в прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы. Мне кажется, нужна такая программа, которая с любого языка на любой переведет. И вроде как, все это уже давно придумано. Дальше услышим Гвен Стефани, а чуть раньше на Радио 7 Дэвид Грей.

Гвен Стефани. Только что где-то читал, что не так давно Гвен Стефани узнала, что является дальней родственницей Мадонны. Хотя певица не придает особого значения этому забавному совпадению. Она признается, что Мадонна всегда для нее была примером для подражания. Стоит отметить, что в образах и песнях можно заметить сходство этих певиц, но при этом они, конечно же, продолжают оставаться уникальными и неподражаемыми. К слову, однажды у них появилась еще одна схожесть. Они обе когда-то падали со сцены. Впереди у нас Элли Голдинг, а сразу после Майкл Джексон. Доброе утро.

На радио 7 Майкл Джексон. И вижу, что пишут сейчас: главной картиной летнего проката бесспорно стал фильм «Майкл». Это фильм, который стал событием не только на территории России, это событие мирового проката. Байопик собрал больше миллиарда долларов, обогнав все картины этого жанра. Ну и действительно, по моим личным наблюдениям, равнодушных практически нет. Кому-то он не понравился, а другие в восторге.

0: Я думаю, это как минимум хороший результат. Уж точно лучше, когда всем просто все равно. Плюс еще будет продолжение. К музыке мы скоро вернемся. Сначала прогулка с Филиппом Смирновым.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами пойдем к весьма нарядному дому на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Он не кричит о себе, но притягивает взгляд именно той спокойной уверенностью, которая бывает у зданий, знавших и большие деньги, и большие перемены. Недавно особняк отреставрировали. Я бы сказал, что этот особняк – история купеческой Москвы, рассказанная языком камня и лепнины. Его заказчик Михаил Асланович Тарасов был человеком, который умел мыслить масштабами эпох. Не просто построить дом для себя, а оставить след в городской ткани, чтобы по фасаду можно было прочесть и амбиции, и вкус, и даже некоторую гордость за собственный путь. Михаил Асланович принадлежал большой купеческой семье Тарасовых, выходцев из черкесов-гаев, которые начинали с торговли и мануфактур на юге России, а затем уверенно закрепились в Москве, став частью той самой деловой элиты, что формировало облик города в начале 20 века. Их капитал был заработан на текстиле и вате, на железных дорогах и банках. А потому и дом, который Михаил Асланович решил возвести в центре столицы, должен был соответствовать и статусу, и духу времени. Проект доверили мастерской архитектора Гейслера. И в 1909 году в престижном районе Москвы начал расти дом, в котором строгость форм соседствовала с тонкой проработкой деталей, словно зодчие хотели показать, что солидность – это не обязательно тяжеловесность. С первого взгляда заметно, как фасад собран из крупных выразительных элементов, которые придают зданию монументальность, не лишая его легкости. Рустованный цоколь, будто сложенный из массивных каменных блоков, подчеркивает устойчивость постройки. А над ним поднимаются гладкие стены, где ритм задают высокие прямоугольные окна с тонкими наличниками. Эти окна не просто проемы. Они задают масштаб, делают фасад строгим и торжественным, а благодаря четким линиям и сдержанному декору дом выглядит так, будто он всегда стоял на этом перекрестке, будто его пропорции были подсказаны самой улицей. Между этажами проходит тонкая межэтажная тяга, которая, словно невидимая нить, связывает все части фасада в единое целое, а венчающий карниз, слегка вынесенный вперед, завершает композицию, придавая ей законченность и даже некоторую парадную собранность. Над окнами второго этажа можно заметить замковые камни, небольшие, но выразительные, которые не только выполняют конструктивную роль, но и служат акцентами, оживляющими строгий рисунок фасада. Лепные элементы здесь не рассыпаны по стене, а расставлены с чувством меры. Они подчеркивают углы, выделяют проемы, но никогда не спорят с общей геометрией здания. Интерьеры, к сожалению, до нас дошли лишь фрагментарно, но по сохранившимся деталям можно представить, каким был этот дом в лучшие годы. Особняк был не просто жильем, а своего рода штаб-квартирой купеческой уверенности, местом, где частная жизнь переплеталась с деловой репутацией, а уют соседствовал с представительностью. Судьба дома после 1917 года сложилась так, как и у многих московских особняков. Он сменял владельцев и назначения, в нем размещались самые разные учреждения, от комиссариата по польским делам до детского дома, от бельгийской миссии до дипломатических представительств. Каждая эпоха оставляла на нем едва заметные следы, но так и не смогла стереть его характер. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

Отличные выходные на Семи холмах. Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня и завтра – хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Столица, 10 утра. О событиях в стране и мире расскажет Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. С 1 сентября часть пенсионеров получит повышенные выплаты. Прибавка связана с достижением 80 лет, установлением первой группы инвалидности, появлением иждивенцев или увольнением с работы. Пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию и уволились в августе текущего года, получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Размер прибавки индивидуален, зависит от срока работы и количества пропущенных повышений. Фактически повышенная выплата может прийти с задержкой в 1-2 месяца, но с доплатой за весь положенный период. В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, а также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. В конце августа, отмечают специалисты, на фоне минимальной заболеваемости в летние месяцы и завершения сезона отпусков может фиксироваться незначительное увеличение числа случаев ОРВИ. Синоптики пообещали теплую погоду в Москве. На следующей неделе воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в понедельник ожидается переменная облачность без осадков 22-24. 1 сентября будет до 26 градусов. В среду днем прогнозируется 18-23 выше нуля. В пятницу и выходные будет чуть прохладнее. Облачность, временами дожди. Температура ночью 9-14 градусов, днем плюс 16-21. Букет цветов к 1 сентября в этом году обойдется в среднем в 4 500 рублей. Это на 9% выше, чем годом ранее, сообщает «Известия». При покупке онлайн букет обходится дороже, в среднем в 5 500 рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня. При этом количество интернет-заказов выросло. Букеты из хризантем стали дороже на 15%, розы подорожали на 13%. Букеты с гладиолусами стали дороже на 10% и стоят в среднем 2900 рублей. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем отличного дня.
6: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
4: Спасибо, Диана. Сегодня уже 29 августа, суббота. Напомню, в этом часе начнется наш тематический уикенд на Радио 7. В этот раз мы посвятили его группе «Блонди». Каждый час в эфире будет звучать их музыка, а также мы приготовили для вас много интересных историй. Без подарков мы вас также не оставим, скоро все расскажу. А пока Bruno Mars, The Kelly Family и Johanna.

Билл Медли и Дженнифер Уорнес только что. И давайте переходить к подаркам обещанным. Прямо сейчас я хочу кому-то из вас подарить термостакан от Радио 7. Красивый, удобный, стильный. И вам такой точно нужен. А чтобы его получить, отвечайте на вопрос правильно и раньше других. 29 августа – день рождения мотоцикла. Самые популярные производители мотоциклов производят гораздо больше, чем просто мотоциклы. Например, тележки для гольфа, промышленные роботы, автомобильные двигатели, инвалидные коляски, электронику, лодки и жилые дома на колесах. Назовите, какой из этих мото-брендов производит музыкальные инструменты. Варианты ответов – Ducati, Yamaha или же Honda. Ваши варианты ответов мы ждем в нашем конверте на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно ответит, получит в подарок термостакан от Радио 7. Удачи!

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В 1978 году Blondie выпустили трек Heart of Glass. Композиция выросла из старой демозаписи, которую музыканты между собой шутливо называли «Дисней».

авторской песней. Продюсер Майк Чапман предложил добавить туда пульсирующие синтезаторы и драм-машину. В итоге получился узнаваемый всеми трек о разочаровании в любви. Однако фанаты панк-рока посчитали этот релиз предательством идеологии. На концертах в музыкантов летели бутылки, но коллектив это не остановило. Ведь теперь Блонди из нью-йоркской панк-группы превратились в артистов, способных покорить уже не только андеграунд, но и массовую аудиторию. «Heart of Glass» возглавила вершины чартов по обе стороны Атлантики, а потом начала жить собственной жизнью, появляться в кино, обрастать ремиксами и кавер-версиями. Радио 7. Weekend Blondie.

А вот и пришло время узнать имя победителя. Напомню, что мы дарим термостакан от Радио 7 тому, кто смог ответить на вопрос правильно и раньше остальных. 29 августа – день рождения мотоцикла. Самые популярные производители мотоциклов производят гораздо больше, чем просто мотоциклы. Например, тележки для гольфа, промышленные роботы, автомобильные двигатели, инвалидные коляски, электронику, лодки и жилые дома на колесах. Назовите, какой из этих мото-брендов производит музыкальные инструменты. Так звучал вопрос. Варианты были Ducati, Yamaha или же Honda. И правильный ответ – Yamaha. Это крупнейший в мире японский производитель музыкальных инструментов. Основные категории – клавишные, гитары, ударные, духовые и смычковые. Победительницу нашу зовут Екатерина, 69-69, последние цифры номера. Екатерина, мы вас поздравляем и дарим вам фирменный термостакан от Радио 7. Он красивый, удобный и стильный. Пользуйтесь с удовольствием. Всем большое спасибо за участие.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БТ».
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Столица, 11 утра. Далее новости. В студии уже появилась Диана Макеева. Диана, доброе утро.
4: Доброе утро. В Госдуме напомнили об ужесточении контроля за мигрантами с 1 сентября. Для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, период обязательного медосмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлена опасная инфекция, последует оперативная депортация. Также Федеральная налоговая служба сможет оперативнее регистрировать иностранных граждан благодаря введению электронного взаимодействия ведомств при обмене данных. Парламентарии подчеркивают, что указанные нормы служат целям оптимизации миграционной политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан. В России с 1 сентября запретят продажу сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта. Новые меры помогут защитить граждан от воздействия никотина и пассивного курения, заявили в Госдуме. Аналогичные ограничения уже действуют на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. По мнению парламентариев, торговые точки с табачной продукцией на остановках повышают риск пассивного курения для ожидающих транспорт, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. В Общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников. Сначала такую возможность можно было бы рекомендовать работодателям, в том числе через профсоюзы, а впоследствии закрепить ее на законодательном уровне как дополнительную меру поддержки семей с детьми. Общественники уверены, такой выходной особенно важен именно для родителей первоклассников, поскольку начало школьной жизни является значимым событием для всей семьи. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. В ходе исследования выяснилось, что среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в этом способе оплаты преимуществ, а еще четверть не привыкли к нему. Около 24% не хотят доставать телефоны, открывать банковское приложение, а примерно 22% считают оплату

На радио 7 Шакира. На этой неделе, кстати, писали, что певица оплатит восстановление разрушенных землетрясением школ в Колумбии. Артистка лично посетила пострадавшие районы в рамках собственного благотворительного проекта. С ее помощью региону выделили более 1 миллиона долларов. Очень достойный поступок. Не удивлюсь, если Шакиру занесет в колумбийскую политику. Все-таки она делает полезные вещи для своей страны. Из музыки дальше у нас Boston, а прежде Urge Overkill.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Дебби Харри и Криса Стейна свело вместе нью-йоркское панк-подполье, с которым оба в середине 70-х были довольно тесно связаны. Дебби к тому времени успела поработать официанткой и побыть вокалисткой в психоделик-фолк-группе. Стейн — поступить в художественный колледж и начать большую работу по документированию нью-йоркского андеграунда. Музыканты быстро нашли общий язык на почве любви к гаражному року и эстетике 60-х. В 1973 году они оказались в одной группе — The Stilettos. Между вокалисткой и гитаристом довольно быстро завязались не только творческий, но и романтический союз. Уже через год они решили уйти из коллектива и собрать собственную группу. Так на свет появились Блонди. Радио 7. Уикенд Блонди. Блонди.

Джастин Тимберлейк. Субботним утром, и мне кажется, что все уже знают или слышали, но явно найдутся те, кто еще не в курсе, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. У нас появилось новое официальное приложение станции Radio Hub. Теперь ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7 на Семи Холмах. Попробуйте обязательно.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Несколько лет назад в Калужской области придумали крутейший проект «Сельское лето». Это серия всевозможных бесплатных культурных, гастрономических, спортивных и семейных фестивалей, которые проходят в разных городах и поселках региона каждые выходные с июня по август. Идея эта так всем зашла, что «Сельское лето» теперь продолжается до конца сентября. В эту субботу, например, можно будет выпить чаю с пирожками в городском парке Тарусы на празднике «Тарусское чаепитие». В следующие выходные – запускать бумажных змеев в художественном музее мусора «Муму», прикольнейшей, кстати, локации неподалеку от Обнинска. 12 сентября стартует семейный арт-фест в ленд-арт-парке «Берег отражений» под Калугой. А затем придет черед фермерских гастроприключений в Жуковском районе и праздника урожая в сафари-парке. Узнать все подробности мероприятий и записаться на активности можно на сайте «Визит Калуга». Кстати, и в самой Калуге сейчас скучать тоже вот вообще некогда. В августе городу исполняется 655 лет. И отмечают юбилей широко и весело почти целый месяц. Сейчас как раз идет основная неделя празднования, когда всякие интересные события проходят буквально каждый день. Ну а в выходные ожидается апофеоз. 27 августа стартует гастрофест «Калуга, улица Еда», во время которого лучшие заведения города представят свои коронные блюда в стритфуд-формате. А кондитеры, фермеры и сидроделы со всего региона привезут свою продукцию. Практически во всех парках, скверах и на площадях Калуги все выходные будут идти концерты, спектакли и парады-маскарады уличных театров, ярмарки, ну и всякие еще спортивные действия. Вкусно и весело. В общем, идеальный план для последнего уикенда лета.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня и завтра – хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным

0: Москвы с контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД». Не оферта.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Столица, полдень. Новости с Дианой Макеевой. Прямо сейчас. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. В Рособорнадзоре рассказали, каким будет ЕГЭ в следующем году. Изменения затронут экзамен по истории. Появится дополнительное задание на работу с источником. Максимальный первичный балл вырастет, как и в профильной математике. Там тоже добавили новые задания, акцент на подготовку инженерных кадров. Тема вопросов поменялась в информатике. Кроме того, изменится формат записи ответа на одно из заданий высокого уровня сложности. Упростить структуру предложило профессиональное сообщество. Материалы ЕГЭ по базовой математике, русскому языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, физике, химии, биологии, географии останутся без изменений. Большинство россиян готовы попробовать операции с цифровым рублем. Согласно данным исследования, сразу открыть цифровой кошелек намерены 27% респондентов. Еще 34% готовы сделать это, когда впервые встретят такой способ оплаты в магазине. Главным его преимуществом большинство опрошенных считают отсутствие или снижение комиссии за платежи и переводы. 40% отметили, что средства будут храниться на платформе Банка России, а доступ к кошельку можно будет получать через приложения разных банков. Цифровой рубль – это новая форма российской валюты, эквивалентная обычному рублю. Его широкое внедрение по стране начнется с 1 сентября. Новые возможности для российских путешественников откроются уже этой осенью. Прямые рейсы станут доступны сразу в 42 страны. В середине сентября возобновят полеты по маршруту Москва-Кувейт. С 1 октября самолеты начнут ежедневно летать из столицы в Исламабад. При этом для некоторых направлений изменения произойдут впервые. Так значительно расширится география полетов в Юго-Восточную Азию. Запланированы новые маршруты в Мьянму и на Шри-Ланку. 40% россиян готовы потратить на букет к 1 сентября до 3000 рублей. Еще треть опрошенных планируют купить цветы за сумму до 1000, а четверть респондентов готовы израсходовать на это до 5000 рублей. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Среди цветов чаще всего выбирают розы, хризантемы и герберы. Покупку цветов большинство родителей планируют накануне праздника. Половина опрошенных приобретет букет вечером 31 августа, еще 29% днем того же дня. Каждый 21% купит цветы утром 1 сентября перед школьной линейкой. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
3: Большое спасибо Диане за новости. На календаре уже 29 августа, суббота. Провожаем лето с музыкой на все времена. Дальше Си отметится. Также поставим Тита энд Тарантула. А сейчас Даррен Хейс.

Фил Коллинз в субботнем эфире. А тем временем стало известно, что в 26 регионах России власти поощряют людей, живущих в долгом браке. Для них предусмотрены выплаты. Например, в Москве супруги получают 29 тысяч рублей после 50-летнего юбилея, 37 тысяч после 55-летнего и 44 тысячи рублей после 70-летнего. А в Петербурге 50, 70 и 75 тысяч рублей соответственно. Почему в северной столице выплаты больше, непонятно, честно говоря. Впереди Мари Клэр Дубальда появится у нас, а прежде топ-лоудер.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. С названием новой группы Дебби Харрис и Крис Стейн определились далеко не сразу. Первые два концерта они отыграли как Angel and the Snake, а затем на какое-то время превратились в Blondie and the Banzai Babies. Откуда взялась вторая часть названия, сама Харри спустя годы уже не помнит. Экзотичная «Banzai Babies» — скорее всего отголосок японского бума, который тогда захватил Дебби и Криса. Вскоре длинное имя сократили до простого «Блонди». Так все встречные водители окликали Харрис после того, как она осветлила волосы. Музыканты посчитали это настолько запоминающимся и ироничным, что решили сделать из него официальное название группы. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Мы с вами стоим у метро «Сокольники». Станцию открыли в мае 1935 года. Но наш взгляд сразу упирается в дом на Сокольнической площади 9, корпус 1. Тот самый, где в 1985 году открылся универмаг «Зенит». Этот 16-этажный панельный дом – представитель серии П-22, редкой и не самой массовой, но очень характерной для своего времени. Ее проектировал МНИИ ТЭП – Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования. А строили такие дома совсем недолго, примерно с 1982 по 1987 год. Серия задумывалась не для бескрайных спальных массивов, а для точечной городской застройки. Ей доверяли важные места – площади, углы кварталов, узлы рядом с крупными транспортными точками. Внешне здание узнается по мелкой квадратной плитке на фасаде и по белой кайме вдоль крыши. Она издалека напоминает кружево и придает строгому панельному объему едва уловимую декоративность. Цвета сдержанные – белый, голубой, иногда бирюзовый. В духе позднесоветской эстетики, когда старались добавить городу легкости, не нарушая общей упорядоченности. Плоская крыша, балкон со второго этажа, четкая ритмика окон – все это складывается в образ, который москвичи 1980-х считывали мгновенно. Это не просто дом, а редкость. Минута до метро и улучшенная планировка. И парк рядом. Серию П-22 отличали не только внешние детали, но и конструктивные решения. Расширенный шаг несущих стен, дополнительные лестницы, просторные подъезды с пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. Это делало такие здания удобными не только для жилья, но и для размещения общественных функций. Именно поэтому для универмага «Зенит» выбрали именно такой дом. Когда «Зенит» открылся, он сразу стал заметной точкой притяжения. В нем продавали не только привычные спортивные товары, но и вещи, которые в те годы казались особенными. Фототехнику, оптику, вело- и мототехнику, товары для туризма, посуду, хозтовары, одежду и обувь. Для района, да и для города, это был не просто магазин, а своего рода клуб увлеченных людей. Здесь можно было встретить и велосипедиста, и туриста, и фотографа, и просто горожанина, который искал что-то нужное для дома. Ассортимент будто подчеркивал идею – спорт и активный отдых – это часть повседневной жизни, а не отдельная узкая тема. Сегодня поток людей у входа не иссякает. Дом стал частью городской памяти, тихим свидетелем того, как в середине 80-х Москва училась делать общественные пространства более удобными и разнообразными. Если пройти чуть дальше, к парку Сокольники, контраст будет еще более заметен. Строгая геометрия панельного дома и живая свободная планировка парка будто дополняют друг друга, показывая разные стороны одного города, организованного и одновременно живого, рассчитанного на движение и на отдых. Рядом у трамвайного круга стоит ресторан «Варьете Тиволи». В 1913 году именно тут открыли одну из самых модных сценических площадок столицы начала 20 века. И это еще одна страница истории района, о которой я расскажу в другой раз. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

Как говорили в одном фильме, когда любишь, простить можно все, кроме одного. Когда тебя перестают любить. Still Loving You. Это Scorpions. Дальше у нас Steel появится. Также Адель поставим. Под занавес часа Боб Синклер из нашей танцевальной коллекции. Вы слушаете Радио 7.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да что изобрели?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Получилось. Вы вылечили рак?
16: ОККО представляет.
17: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
18: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
19: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
20: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
21: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
22: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
23: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
24: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Столица, 13 часов.

Эрос Рамаццотти только что. В Москве 13 часов 16 минут. Самое время напомнить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Вы спросите, почему? А я отвечу вам. У нас появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Обязательно попробуйте.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. Дебби Харри быстро стала самой заметной фигурой в коллективе. Яркая блондинка с дерзким стилем неизменно притягивала к себе внимание публики, а критики даже обвиняли певицу в том, что она слишком активно эксплуатирует собственную внешность. Популярность вокалистки была настолько огромной, что слушатели начали путать название группы с ее именем. Многие всерьез думали, что Блонди — это имя Дебби Харри, а другие музыканты лишь аккомпанируют ей. Остальным участникам группы такое положение дел совершенно не нравилось, поэтому в какой-то момент музыканты даже начали продавать значки и плакаты с надписью «Блонди — это группа», и, пожалуй, это был самый прямолинейный мерч в истории рок-музыки. Радио 7. Weekend Blondie.

это Джон Ньюман, его финальный аккорд в моей эфирной смене сегодня. Я Евгений Водян, благодарю вас за компанию. До встречи завтра, как обычно, с 8 до 14 далее. В эфире «Музыка на все времена». Лучшие мировые артисты 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных выходных в компании «Радио 7».

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня и завтра – хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В 1978 году Blondie записали One Way or Another. Трек вошел в культовый альбом Parallel Lines и скрывал в себе мрачную историю из прошлого Дебби Харри. После расставания бывший возлюбленный начал преследовать ее, и из-за этого певице в итоге пришлось покинуть родной штат Нью-Джерси. Харри превратила неприятный опыт в довольно дерзкую композицию, намеренно добавив в нее немного юмора. Песня покорила чарты и стала одним из главных хитов Блонди в США. А спустя 35 лет «One Way or Another» неожиданно обрела новую аудиторию. «One Direction» записали ее для благотворительной компании «Comic Relief». И их версия снова поднялась на вершину британских хит-парадов. Радио 7. Weekend Blondie.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Китае появился новый туристический аттракцион – симулятор катастроф и стихийных бедствий. Его запустили некоторое время назад в городе Ханчжоу. В иммерсивном экстрим-центре Люсин Бэйс можно оказаться в эпицентре тайфуна, селя или наводнения и на собственной шкуре пережить все ощущения, оставаясь при этом в полной безопасности. В комплексе выстроены очень натуралистичные декорации, которые изображают обычные города, парковки, потерпевшие катастрофу в джунглях самолеты, как в сериале «Лост», и другие объекты. Высокотехнологичная система может включать ветер силой до 165 км в час и обрушивать на площадку тонны воды. Все участники приключения облачены в защитные костюмы, а инструкторы следят за их состоянием и дают полезные советы, которые и в реальности помогают спастись. Авторы аттракциона уверяют, что такие приключения помогают людям снять накопившийся стресс и снова ощутить радость жизни. Есть даже семейные пакеты с более мягкими сценариями и обучением спасению на воде и выживанию в условиях дикой природы. Большинству, конечно, эти знания никогда не пригодятся. Зато впечатления у всех участников приключения останутся незабываемые. Похожий центр, кстати, действует и в Токио. И там очень натурально моделируют землетрясения силой до 7 баллов. Только цель у этого центра не развлекательная, а обучающая, чтобы люди понимали, как себя вести в случае реальных неприятностей. На тренинги в этом центре пускают всех желающих и даже иностранцев. Для них есть субтитры на английском. Помимо землетрясений, в центре имитируют тайфуны с ураганами, цунами и пожары в высотных зданиях. Очень полезные, надо сказать, знания для жителей любого города.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО «БТ».
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 15 часов.
4: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Спустя 16 лет молчания в 1999 году Блонди воссоединились и доказали, что настоящие легенды не стареют. Группа выпустила альбом «No Exit», главным синглом с которого стала композиция «Мария». Песня моментально взлетела на первое место британского хит-парада, сделав Блонди единственной американской группой, возглавлявшей чарты Великобритании в трех разных десятилетиях. Блонди выпускают альбомы, сотрудничают с молодыми инди-артистами и регулярно выступают на крупнейших мировых фестивалях. Правда, состав группы за последние годы сильно изменился. Крис Стейн больше не гастролирует, а в 2025 году не стало легендарного барабанщика Клема Бёрка, игравшего с Блонди почти полвека. Дебби, Харри и Стейн при этом продолжают работать над музыкой, так что впереди нас ждет еще не один дерзкий панк-хит, принадлежащий перу этой пары. Радио 7. Уикенд Блонди.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Входим в парк «Сокольники» через главный вход. У круга сворачиваем налево и двигаемся по песчаной аллее. Впереди видим здание цвета фиалки. На нем вывеска «Бар Виола». Пусть она вас не смущает, ни бара, ни кафе здесь больше нет, а вы стоите перед знаменитым московским рестораном, видевшим очень многое и подарившим нам кулинарный шедевр – говядину по-сокольнически. Говорят, ресторан появился здесь вскоре после войны. По одной версии – в 1946 году, по другой – в 1948. И будто бы появился не просто так, а по личному распоряжению Сталина. Тогда задумали целую тройку знаковых заведений для столицы – Подкованного ДНХ, Загородный на Волоколамском шоссе и вот эту самую фиалку в Сокольниках. И знаете, когда стоишь перед фасадом, в это почти веришь. В самом

0: облике здания чувствуется масштаб той эпохи, когда даже общепит должен был быть не просто местом, где можно перекусить, а пространством с государственным размахом. Другая идея. Перед нами скромный дворец в римском стиле. Открыли, место стало ультрапопулярным. В середине прошлого века к ресторану пристроили две веранды, и на одной из них открыли самоварную. В праздники здесь выносили на улицу трехведерный самовар, и любой гость мог бесплатно выпить чаю. Этакая маленькая радость для посетителей, но почти ритуал. На верхнем ярусе играл цыганский ансамбль. И для особо почетных гостей блюда поднимали туда по узкой лестнице, будто совершая целый церемониал. С этим местом связаны и имена, которые до сих пор звучат как музыка времени. Говорят, Леонид Осич Утесов, приходя сюда, гладил старый вяз, тот самый, который прозвали «утесовским деревом». И говорил: «Пока ты жив, и я живу». Ради любимого дерева артиста в крыше даже сделали специальное отверстие, чтобы оно могло расти свободно. Увы, годы и болезни оказались сильнее. Дерево спасти не удалось, ствол пришлось убрать, но часть его оставили во дворе, как немой памятник той самой связи человека и места. Позже, в 1970-е, после концерта в Зеленом театре, сюда любила заглядывать Алла Борисовна Пугачева, и в эти стены будто вливалась новая энергия, молодая, дерзкая, совсем другая по ритму. И клип «Осень» она тоже снимала в окрестностях, греясь в уюте фиалки. А в 1990-е у фиалки появилась и другая слава, не столь романтичная, но тоже часть городской летописи. Ее регулярно упоминали в криминальных хрониках как место встреч серьезных парней. Интерьер менялся, подстраиваясь под время. Паркет перекладывали, открытые веранды стеклили, эстраду сменили телевизор и музыкальная установка. Но кое-что уцелело. Старая лепнина на стенах, исторические двери, ведущие в зал, они словно держат память о прежних десятилетиях. Даже бюст Пушкина у входа, и тот с историей, его перенесли сюда из сгоревшего Зеленого театра. В 2012 году фиалку признали памятником архитектуры. И это решение многое определило. Теперь здесь не затевают масштабных переделок, а стараются сохранить дух места. Поэтому сегодня, если бы можно было зайти внутрь, увидели бы советскую мебель, ретро-музыку, знакомые запахи кухни. В меню до последнего времени жила вырезка по-сокольнически. Говядина, фаршированная сыром и грибами. И повара старались держаться традиционной рецептуры, будто продолжая линию, начатую много десятилетий назад. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Дэн 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да что за
5: проблема? Что?
4: А что?
5: Перевозки — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для

0: карточкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ» не оферта.
4: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
13: Vamos al viaje.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Пока все внимание прессы доставалось Дебби Харри и Крису Стейну, фирменный звук Блонди создавали и другие невероятно талантливые музыканты. Барабанщик Клем Бёрк с его агрессивной манерой игры стал настоящим движком группы и получил прозвище «Человек-грохот». Бёрк был еще и главным модником Блонди. Однажды он поехал в Лондон к своей девушке, набрав с собой столько одежды, что перевесил норму почти на 100 фунтов. Кроме Бёрка за звук Блонди были в ответе басист Найджел Харрисон, единственный англичанин в коллективе, и клавишник Джимми Дестри, который стал соавтором многих хитов. А Фрэнк Инфанте сначала пришел в группу играть на басу, но с появлением Харрисона взял в руки гитару, и именно на ней записал свои партии, по которым мы легко узнаем Блонди. Состав еще менялся, но к концу 70-х именно эта шестерка оказалась вместе и в этом составе вошла в свой самый успешный период. Радио 7. Уикенд Блонди.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ-Мяфер».
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 17 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. What's the

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В начале 80-х Блонди снова решили сыграть на опережение. На этот раз Дебби Харри и Крис Стейн увлеклись культурой хип-хопа. Они ходили на рэп-вечеринки в Бронксе и общались с пионерами зарождающейся сцены. Дебби Харри настолько вдохновилась этой атмосферой и первыми релизами Grandmaster Flash, что решила включить в композицию Rapture полноценный рэп-куплет. В тексте она даже напрямую упомянула легендарного диджея Фаб Файва. В 1981 году Rapture стал первым треком с элементами рэпа, засиявшим на верхней строчке американского чарта Billboard. А клип на эту песню стал первым хип-хоп-видео, попавшим в ротацию на телеканале MTV. Радио 7. Уикенд Блонди.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня и завтра – хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В 1978 году Blondie выпустили трек Heart of Glass. Композиция выросла из старой демо-записи, которую музыканты между собой шутливо называли «диско-песней». Продюсер Майк Чапман предложил добавить туда пульсирующие синтезаторы и драм-машину. В итоге получился узнаваемый всеми трек о разочаровании в любви. Однако фанаты панк-рока посчитали этот релиз предательством идеологии. На концертах в музыкантов летели бутылки, но коллектив это не остановило. Ведь теперь Блонди из нью-йоркской панк-группы превратились в артистов, способных покорить уже не только андеграунд, но и массовую аудиторию. Heart of Glass возглавила вершины чартов по обе стороны Атлантики, а потом начала жить собственной жизнью, появляться в кино, обрастать ремиксами и кавер-версиями. Радио 7. Weekend Blondie.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Спустя 16 лет молчания в 1999 году Блонди воссоединились и доказали, что настоящие легенды не стареют. Группа выпустила альбом «No Exit», главным синглом с которого стала композиция «Мария». Песня моментально взлетела на первое место британского хит-парада, сделав Блонди единственной американской группой, возглавляющей

взорвавший чарты Великобритании в трех разных десятилетиях. Блонди выпускают альбомы, сотрудничают с молодыми инди-артистами и регулярно выступают на крупнейших мировых фестивалях. Правда, состав группы за последние годы сильно изменился. Крис Стейн больше не гастролирует, а в 2025 году не стало легендарного барабанщика Клема Бёрка, игравшего с Блонди почти полвека. Дебби, Харри и Стейн при этом продолжают работать над музыкой, так что впереди нас ждет еще не один дерзкий панк-хит, принадлежащий перу этой пары. Радио 7. Weekend Blondie.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 20 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Завтра. Хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 21 час.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 22 часа.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Завтра. Хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 23 часа.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Завтра. Хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Да что?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве полночь.

0: Радио 7.
1: Музыка на все времена.
2: C'est étrange.

destin. Te parler comme la première fois.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи.

0: слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи.